засвятившегося Эскорхерея и заблаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крестидиаконство, за воспречите